0: чистый. Чандай, ближайший, Чандай, Литвей, Голов, Пепа, знай, Графли.
1: Station 11, I'll start looking for that subject.
2: Copy.